0: Все пару ведь кэш, плынем в стул сэш. Чиха вода в Загирве, чиха вода в Е. Загирвит все пару ведь кэш, плынем в стул сэш.
1: СК2.